Не интересует меня как современные виды деятельности, а в глобальном смысле это единственное, что меня интересует, это искусство и политика. Я просто пришел к выводу о том, что сейчас искусство достигло максимальной точки дегенерации своей, она потеряла